0: усаживайтесь к нам за стол. Леха, давай ты нам по стол.
1: Наливаю.
0: Мы тут думаем, сочиняя под народный мотив распевать. Да, ну. Пойдет эта песня на хит.